0: Снег зайдет и влюк, я влюк, кажется, на нарды.
1: Ничего,
0: шика. Тину кектон, тину кектон, фрутине милингон, жвата негр. Пик, пик, мосфоль, мосфоль. А я тут не был мир, а тебя тут был.